0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Коротко о главном.
1: Цены на цемент в республике стабилизируются. Министерство транспорта назвало стоимость билетов на возобновленный поезд Душанбе-Москва. Сумон Эйр возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси. В стране запустили сайт с мультфильмами на государственном языке. Российская компания «Аякс Инжиниринг» предлагает таджикистанцам работу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Недавно разговаривали с одним таксистом, который был против того, чтобы женщина зарабатывала больше, чем муж. Аргументы им приводились такие, что жена перестанет уважать мужа, и это очень плохо сказывается на семье. Честно признаюсь, что своими вопросами я его немного спровоцировала, так как в такие моменты мужчины выдают все, что у них крутится в голове. В конце разговора я, конечно, извинилась и сказала, что это было сделано специально, и мы посмеялись вместе. И все же, давайте разберемся, почему некоторых мужчин пугает, когда жена зарабатывает больше.
3: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Казалось бы, в семье чем больше денег, тем лучше. Но тогда почему некоторые мужчины болезненно реагируют на успех жены? Для многих мужчин деньги – это не только про финансы. Это еще и про чувство значимости, контроля, статуса и роли в семье. С детства многим внушали – настоящий мужчина – добытчик. И когда женщина начинает зарабатывать больше, у некоторых внутри появляется тревога. А нужен ли я теперь? Будет ли она теперь уважать? Не перестанет ли меня воспринимать как главу семьи? Особенно это заметно в обществах с сильными патриархальными установками, где мужская ценность часто связывается именно с обеспечением семьи. Но проблема обычно не в деньгах как таковых. Проблема в страхе потерять свое место и влияние. Иногда мужчина начинает обесценивать работу жены, шутит над ее успехами и запрещает ей развиваться. Не потому, что он ненавидит ее успех, а потому, что сам чувствует внутреннюю неуверенность. Но есть и другая сторона. Есть мужчины, которые гордятся успехами своих жен и воспринимают семью как партнерство, а не соревнование. И здесь возникает важный вопрос. Что делает мужчину мужчиной? Только ли зарплата? Ведь уважение в семье строится не только на деньгах. Оно строится на зрелости, поддержке, ответственности, умение быть опорой эмоционально, а не только финансово. Иногда женщина зарабатывает больше времени, иногда постоянно. Но если отношения превращаются в борьбу за власть, страдают оба. Здоровая семья – это не соревнование. Кто главнее или кто больше приносит – это союз, где успех одного не воспринимается как поражение другого. А как вы думаете, дорогие слушатели, мужчину действительно задевает высокий доход женщины или проблема глубже – воспитание и общественных стереотипах? На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 236.4.
7: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарантарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу, которая приходит вовремя.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: سوچنه. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Цены на цемент в республике стабилизируются. Сомон Эйр возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси. Российская компания Аякс Инжиниринг предлагает таджикистанцам работу. Далее подробности этих и других событий. Цены на цемент в республике снизились примерно на 23% или на 16-20 сомани, сообщает антимонопольная служба страны. Создана рабочая группа для проведения мониторинга рынка цемента в республике и проводятся разъяснительные работы с предпринимателями и производителями для предотвращения необоснованного роста цен на этот строительный продукт. Отмечено, что среди причин сложившейся ситуации были названы недостатки в координации работ предприятий, неполное использование производственных мощностей, слабое регулирование рынка и недостаточный контроль над деятельностью торговых сетей. Билеты на первый рейс пассажирского поезда «Душанбе-Москва», который отправится 21 июня, уже поступили в продажу. Как сообщает Министерство транспорта, стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 2617 сомани, купе – 3713 сомани. Продажа билетов из Душанбе уже началась, а из Москвы откроется позднее. Билеты можно оформить за 45 дней до отправления. Пассажирский поезд «Душанбе-Москва» будет курсировать один раз в две недели. Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы. Из Москвы первый рейс запланирован на 25 июня. Время в пути составит около 4 суток. Авиакомпания «Сомон Эйр» возобновляет выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту «Душанбе-Тбилиси-Душанбе». Полеты начнутся с 14 июня и будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Отметим, что первый прямой рейс между столицами Таджикистана и Грузии «Сомон Эйр» выполнила в мае 2024 года. Ожидается, что восстановление маршрута будет способствовать развитию туристических и деловых связей между двумя странами, а также расширить возможности для путешествий граждан. В Таджикистане в Международный день защиты детей запустили сайт с мультфильмами на государственном языке. Сайт доступен по адресу tasvirnigor.com, сообщил пресс-секретарь киностудии «Таджикфильм» Абдурахмон Рахмонов. На сайте размещены анимационные фильмы, созданные творческой группой предприятия «Тасвирнигор», работающего в структуре «Таджикфильма». Сейчас пользователям доступны 10 мультфильмов. Работа над новыми историческими, приключенческими и сказочными мультфильмами для детей продолжается, отметили в «Таджикфильме». Российская компания «Аякс Инжиниринг» предлагает таджикистанцам работу, сообщает представительство Министерства труда Республики в России. Место работы – Амурская область, зарплата от 130 тысяч рублей. Расходы на проезд, оформление патента и его ежемесячная оплата, миграционный учет, проживание, питание, обучение будут полностью покрываться за счет работодателя. Компания также гарантирует соблюдение требований миграционного и трудового законодательства России. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта-тиҷӣ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷӣ ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
10: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
9: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
10: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
9: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефони идора и реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
12: Тотарона. Радабандии таронахуи тоджики азруи завку интихоби шумо.
13: Та радиуи Азия Плюс.
14: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов. Ҷаҳони моро таровати хоса мебахшад.

0: плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараджа и болой хаспият. Суат дар Тоджикистан ну.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Против учителя, которого избил брат ученицы, возбудили уголовное дело. В Министерстве обороны обсудили роль искусственного интеллекта в армии. В Кыргызстане пресекли деятельность международной наркогруппировки. Далее подробности этих и других событий. Сотрудники МВД Кыргызстана совместно с коллегами из Узбекистана и Таджикистана ликвидировали канал контрабанды афганских наркотиков через территорию Кыргызстана. По данным МВД Кыргызстана, задержан ранее неоднократно судимый иностранный гражданин 64-го года рождения. При обыске у него обнаружили и изъяли более 50 килограммов гашиша. Следствие считает, что задержанный был организатором международной преступной группы, которая занималась перевозкой наркотиков по маршруту Таджикистан-Кыргызстан-Узбекистан с последующим распространением запрещенных веществ. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других участников преступной схемы и обстоятельства деятельности группы. В отношении учителя из Нурабада Мухимджона Рахмонова, который был избит братом одной из своих учениц, возбудили уголовное дело за неиспользование обязанностей по обучению воспитанию ребенка, а также применение насилия. Санкция статьи предусматривает штраф до 1875 саманей. Об этом сообщил Азия Плюс сам учитель. По его словам, 1 июня сотрудники районного отдела внутренних дел взяли у него объяснение. По словам учителя, на него пожаловался отец ученицы, успеваемость которой стала причиной конфликта. Основанием жалобы, как утверждает учитель, стали его нецензурные высказывания в адрес девочки. Также, по его словам, он уже вернулся к работе в школе. Отметим, что происшествие с избиением учителя стало известно широкой общественности 22 мая. Случай вызвал активное обсуждение в соцсетях, где пользователи потребовали привлечь нападавшего к ответственности. В Министерстве обороны страны состоялась республиканская научно-военная конференция на тему «Роль искусственного интеллекта в развитии вооруженных сил». Отмечено, что в условиях глобализации и стремительного развития технологий использование современных решений, в частности технологий искусственного интеллекта, становится одним из важных факторов укрепления обороноспособности государства. И внедрение подобных технологий способствует повышению эффективности управления, анализа информации и планирования в сфере безопасности. Участники конференции подчеркнули, что вооруженные силы республики должны активно использовать достижения современной науки и техники, включая технологии искусственного интеллекта, для дальнейшего повышения уровня боеготовности и профессиональной подготовки личного состава. Управление МВД по Хатлонской области наградило жителя Носерехусрава Хамзу Бозорова, предотвратившего крупный пожар у автозаправочной станции. По данным милиции, водитель экскаватора оперативно отогнал загоревшийся автомобиль с территории, расположенной рядом с АЭС. Что помогло предотвратить распространение огня. Ведомстве отметили, что благодаря его решительным действиям удалось снизить риск возгорания здания, оборудования заправки, а также избежать значительного материального ущерба и других возможных последствий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля.
3: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
2: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
3: Life Finance Академия Таджикистан.
2: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
3: Телефон 935-552-545.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: XL رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
6: رقم تلفنی اداره رکلام
7: 41 41.

0: Мюллер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза аз профил хуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Недавно разговаривали с одним таксистом, который был против того, чтобы женщина зарабатывала больше, чем муж. Аргументы им приводились такие, что жена перестанет уважать мужа, и это очень плохо сказывается на семье. Честно признаюсь, что своими вопросами я его немного спровоцировала, так как в такие моменты мужчины выдают все, что у них крутится в голове. В конце разговора я, конечно, извинилась и сказала, что это было сделано специально, и мы посмеялись вместе. И все же, давайте разберемся, почему некоторых мужчин пугает, когда жена зарабатывает больше.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Казалось бы, в семье чем больше денег, тем лучше. Но тогда почему некоторые мужчины болезненно реагируют на успех жены? Для многих мужчин деньги – это не только про финансы. Это еще и про чувство значимости, контроля, статуса и роли в семье. С детства многим внушали – настоящий мужчина – добытчик. И когда женщина начинает зарабатывать больше, у некоторых внутри появляется тревога. А нужен ли я теперь? Будет ли она теперь уважать? Не перестанет ли меня воспринимать как главу семьи? Особенно это заметно в обществах с сильными патриархальными установками, где мужская ценность часто связывается именно с обеспечением семьи. Но проблема обычно не в деньгах как таковых. Проблема в страхе потерять свое место и влияние. Иногда мужчина начинает обесценивать работу жены, шутит над ее успехами и запрещает ей развиваться. Не потому, что он ненавидит ее успех, а потому, что сам чувствует внутреннюю неуверенность. Но есть и другая сторона. Есть мужчины, которые гордятся успехами своих жен и воспринимают семью как партнерство, а не соревнование. И здесь возникает важный вопрос. Что делает мужчину мужчиной? Только ли зарплата? Ведь уважение в семье строится не только на деньгах. Оно строится на зрелости, поддержке, ответственности, умение быть опорой эмоционально, а не только финансово. Иногда женщина зарабатывает больше времени, иногда постоянно. Но если отношения превращаются в борьбу за власть, страдают оба. Здоровая семья – это не соревнование. Кто главнее или кто больше приносит – это союз, где успех одного не воспринимается как поражение другого. А как вы думаете, дорогие слушатели, мужчину действительно задевает высокий доход женщины или проблема глубже – воспитание и общественных стереотипах? На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить российское гражданство. Минздрав республики продвигает цифровые решения для поддержки беременных женщин. ООН выразила обеспокоенность новым указом, который легализует детские браки в Афганистане. Инцидент с воздушным шаром в Худжанде продолжает вызывать общественный резонанс. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант» – наша... Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Сануат Содирот Бонг бо мақсади дастгири шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Сануат Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
4: Тафсилоти бештар бо телефони 88555.
0: Сануат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Кухня за бур, зудфуд ва кифси. Фармоиши хурок. Осон ва бенаубат.
1: Якон маҳсулот худ аз худ вазнро коҳиш намедиҳад. Занҷабил, қаламфури чили, грейпфрут ва чойи сабз воқеан хусусияти термогенӣ доранд, яъне мубодилаи моддаҳоро каме тез мекунанд. Аммо ин таъсир онқадар ночиз аст, ҳамагӣ чанд калорияи иловагӣ дар як рӯз, ки бе фаъолияти ҷисмонӣ ва ғизои мутавозин ба кам шудани вазн таъсири воқеӣ намерасонад.
0: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Бывают вечера, когда кроха никак не может уснуть. Малыш устал, капризничает, и привычные укачивания не помогают. Знакомо? Не переживайте, сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про удивительный метод, который завоевал сердца многих родителей по всему миру. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Этот способ, чтобы уложить малыша спать, придумал молодой папа из Австралии по имени Натан Дайла. Однажды он уложил своего трехмесячного сына спать всего за 40 секунд. Этот метод так и назвали в честь него – метод Натана Дайла. Он идеально подходит для самых маленьких крох от рождения до полугода. Метод очень простой. Убедитесь, что ваш малыш сыт, его ничего не беспокоит и в комнате царит полумрак. Возьмите самую обычную, мягкую бумажную салфетку или легкий носовой платок. А можно использовать даже кончики пальцев. И начните очень плавно, едва касаясь, проводить салфеткой или кончиками пальцев по лицу ребенка сверху вниз. От линии роста волос через лобик, нежно закрывая глазки, к самому кончику носа, снова и снова. Одно и то же монотонное ласковое движение сверху вниз. Такие поглаживания расслабляют глазные мышцы, отвлекают кроху от внешнего шума и посылают в его мозг сигнал «Все хорошо, мама и папа рядом, и пора спать». Использовать этот метод можно не только как палочку-выручалочку, но и как красивый и ежедневный ритуал перед сном. Пусть ваши движения будут нежными, легкими, плавными, наполненные спокойствием. Малыши невероятно чутко считывают наше настроение. И если вы спокойны и расслаблены, то расслабится и ваш малыш. Пусть укладывание спать превратится в момент вашей особой близости. Ну а чтобы ночи были комфортными и спокойными, используйте подгузники Sof Premium. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
5: Эхсоси аз хама говоро, акнун хамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم، آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، واسطوچنه. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радіо Азія Плюс. Радіо Азія Плюс. Новості.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Инцидент с воздушным шаром в Худжанде продолжает вызывать общественный резонанс. Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить гражданство России. Минздрав страны продвигает цифровые решения для поддержки беременных женщин. Далее подробности этих и других событий. Инцидент с воздушным шаром 1 июня в Худжанде, который стал причиной травмирования двух людей, продолжает вызывать широкий общественный резонанс и бурное обсуждение в социальных сетях. Как пишет Сукпресса, организатором праздничного мероприятия выступила группа по компании «Фарувон», которая до сих пор не дала исчерпывающих разъяснений по поводу случившегося. Отмечается, что организаторы должны были оценить возможные риски и принять необходимые меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Также отмечается, что в опубликованной программе мероприятия отсутствовала какая-либо информация о запуске воздушного шара или проведении иных потенциально рискованных воздушных аттракционов. Это вызывает дополнительные вопросы относительно подготовки мероприятия, информирования посетителей и соблюдения мер безопасности, пишет Сукпресса. Тем временем в мэрии Худжанда пояснили, что проведение подобных массовых мероприятий согласовывается с городскими властями, однако содержание программы и обеспечение безопасности полностью возлагается на организаторов. Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить гражданство России. Справка должна быть получена не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. В случае имеющейся судимости необходимо указать информацию о преступлении и последовавшем наказании. Кроме того, законопроект охватывает случаи наличия двойного или множественного гражданства. Исключение составляют иностранцы, получившие временное убежище в России. Также новые правила не затронут тех иностранцев, которые уже получили вид на жительство или разрешение на временное проживание на территории России. В республике в рамках цифровой трансформации системы здравоохранения развивается мобильное приложение «Безопасные роды», созданное для поддержки будущих мам, молодых матерей и специалистов сферы здравоохранения. Важные рекомендации по беременности, родам и уходу за новорожденными теперь доступны в смартфоне. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к достоверной информации о периоде беременности, рекомендациям специалистов, признакам опасности и необходимости обращения в медицинские учреждения. Комитет ООН по правам ребенка осудил власти Афганистана в связи с принятием нового указа, который фактически легализует детские браки и допускает трактовку молчания девочки как согласия на вступление в брак. В комитете заявили, что данный шаг представляет собой серьезное нарушение международных норм в области прав человека. Эксперты напоминают, что детским считается любой брак, в котором хотя бы одному из супругов не исполнилось 18 лет. В связи с этим комитет призвал власти Афганистана немедленно отменить все меры, нарушающие права детей, безоговорочно запретить детские браки и восстановить права всех девочек на образование, защиту, равенство и полноценное участие в жизни общества в соответствии с международными обязательствами страны в области прав человека, Конвенцией о правах ребенка и ее факультативными протоколами. Олимпийская сборная республики по футболу проведет 2 товарищеских матча с Китаем в рамках подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 2027. Первый матч пройдет 6 июня, а второй 9 числа. Они пройдут в китайских городах Цзуньи и Гуян. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон дар чанд соати рӯз борони сабуку камшиддат меборад. Эҳтимоли раъду барқ ҳам вуҷуд дорад. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имрӯз ҳаво то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай «Второе дыхание». Второе дыхание – энергия твоего дня.
4: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.
5: Всем привет, дорогие наши слушатели! Мы снова здесь и снова с вами. 3 часа теперь мы заполним своими голосами, полезной информацией и, конечно, своим хорошим настроением, которым готовы поделиться с вами. Мы, люди, не жадные, а даем с превеликим удовольствием. Вы, главное, берите и добавьте звук к своему радиоприемнику, чтобы оставаться вместе с нами в ближайшие 3 часа, работать под наши голоса и музыку, создавать что-то или же просто отдыхать. Неважно, дорогие друзья, главное, будьте с нами, добавьте звука и давайте отправляться в наше увлекательное путешествие. Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
6: Привет всем и, как обычно, желаем всем яркой, красивой, плодотворной середины недели, друзья. Пусть она будет тоже бодрой, вот так вот незаметно мы добрались уже до среды. Поэтому, да, теперь можно тоже немножечко выдохнуть. Конечно же, впереди еще много рабочих задач, различных целей. Поэтому желаем вам, чтобы все они очень легко исполнялись, сбывались и решались. Ну и, конечно, просто нужно то самое второе дыхание. Мы как раз-таки призываем вас присоединиться, чтобы было легче и приятнее провести вот это рабочее время. Поэтому прямо сейчас давайте вместе открывать второе дыхание.
5: Да, почему бы и нет? Да, конечно, давайте попробуем. Но прежде, друзья, курс валют на старте. Узнаем о мире финанс, что происходит там. И вернемся к вам сразу же, друзья, и расскажем, что самого необычного происходит в мире. В общем, скоро будем. Вы не переключайтесь.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
7: قربی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونا شوئیسی 99.5 درم، یک یوان چینی یک سامانه 36 درم است. همین گونه امروز یک فونت انگلیسی 12.46 درم، یک یورو 10.77 درم، یک دلار آمریکایی 9.25 درم، یک دلار سنگاپور 7.23 درم و یک منات یوزری 5.44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمتی این گفته درست و مقبول است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
8: رادیو آسیا پلوس.

0: все безумие мира за 3 минуты.
1: Всем привет, друзья, еще раз. Ну что, отправляемся в мир, где произошло самое необычное. Ну и знаете, на самом-то деле, птицы оказались очень благодарными живыми существами, друзья, на планете Земля, оказывается. Да, то есть, получается, как-то вот спас ты птичку, и она вот тебе и добром тоже может отплатить, кто знает. Кстати, я вот в детстве выходил одну голубку выходил. Вот она была подранена немного, и вот мне это удалось вот в детстве, друзья. Но, правда, после этого, конечно, я какого-то кэшбэка не получил, а может быть и не ждал, в принципе, дорогие друзья, как и не ждала кэшбэк одна женщина из Канады, дорогие друзья, которая спасла раненую ворону. Ну и, конечно же, стала получать благодарные подарки от других птиц, дорогие друзья, и, возможно, от этой вороны тоже. Сейчас расскажем этот удивительный случай.
2: Наверняка как раз именно от этой вороны, да, потому что сообщает об этом местное издание, что в один из весенних дней жительница Ванкувера Лия Уилсон увидела, как вороны кружат над одним из домов. Она узнала, что в водосточной трубе застряла птица. Но у местных жителей просто не было ни длинной лестницы, ни каких-то других приспособлений, чтобы ей помочь. Так вот, женщина не растерялась. Она заметила пожарную машину, которая была в нескольких кварталах, обратилась к спасателям, и те согласились помочь.
1: Какие молодцы.
2: Да, Уилсон сама отвезла спасенную ворону в центр реабилитации для диких животных, и получается, таким образом действительно спасла ее жизнь.
1: Какая молодец. Через несколько дней, когда птицу уже выпустили на волю, женщина гуляла с собакой, и ворона сбросила к ней к ногам вот такой пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов. Это палки, комочки мха, маленькие птичье гнездо даже. Вот тебе дом, на. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по такому некому металлическому кольцу на лапке. Эта встреча с друзьями каждое утро, рассказала женщина. Как только выходит гулять собачка, сразу вороны кружат
2: как
1: над ней.
2: Как здорово! Да. Ты знаешь, кому-то может показаться, конечно, да, каким-то таким даже немного сказочным происшествием. Но
1: ты знаешь,
2: я
1: как
2: вот...
1: в фильмах ужасов, знаешь, человек выходит, они вороны кружат.
2: Ну, когда вокруг
1: и такая
2: темнота,
1: музыка тревожная.
2: Да, и тревожная музыка, возможно, было бы страшновато. А здесь как бы нет, здесь все нормально. Я совсем недавно тоже, ты знаешь, узнала намного больше о жизни этих замечательных птиц. Я просто помогала...
1: Это очень умные птицы,
2: да. Сыну с рефератом, с докладом. Да,
1: все-таки школьная программа.
2: Школьная программа, да.
1: Рулит.
2: Иногда нас тоже действительно делает еще более какими-то начитанными. И ты знаешь, что самое интересное? Оказывается, действительно, вороны не просто так считаются одними из самых умных птиц.
1: Почему не просто?
2: Мало того, что у них действительно высокий интеллект, они запоминают слова, их можно научить, да, говорить. Так еще и действительно, они, кстати, вот очень благодарные за как раз-таки вот эти свои семейные отношения, потому что у них это как бы приветствуется, и есть даже у них одно такое негласное правило, которого нет у других птиц. Если какая-то ворона попадает в беду, эти самые ее сородичи обязательно до последнего остаются где-то рядом. Они, ты знаешь, как бы сканируют вот пространство, понимают, в чем заключалась проблема, и уже в последующем, то есть передают это своим детям, чтобы ни в коем случае, ну, например, где-то оголился провод, где-то вот застряло в трубе.
1: То есть они передают это,
2: да, ты представляешь, они передают эту информацию даже вот другим воронам, получается, и своему потомству, и уже как бы вот в эту ситуацию уже все, они впутываются.
1: То есть это как-то вот потом передается, да, возможно?
2: Поэтому они очень хорошо, у них очень классная коммуникация там с друг другом внутри своего какого-то семейства, да, поэтому отлично.
1: То есть, получается, другие вороны сказали, в общем, видите эту женщину, благодарите ее, кидайте ей гнезда под ноги, там, камни, орехи, не знаю.
2: Что найдете?
1: Что найдете, да. А лучше золотые украшения и деньги.
2: Вот, кстати, здесь бы, да, наверное, бы тоже очень пригодился этот их навык, потому что они тоже, несмотря на то, что говорят, что обычно сороки занимаются такими
1: вот
2: вещами.
1: Вот если бы она спасла сороку, тогда бы все блестящие
2: другое
1: предметы были
2: дело,
1: ее.
2: Да.
1: Но, ты знаешь, я однажды наблюдал такую интересную картину. Я тоже гулял с собакой по улице, просто иду себе, и передо мной просто, знаешь, падает орех. Просто с неба падает около меня орех. Оказывается, те же самые вороны берут эти орехи, поднимаются, естественно, в небо и бросают на асфальт, чтобы этот орех расколоть таким образом. Да, то есть это очень безумно умные птицы в этом плане. И реально, я только отошел, смотрю, ворона снова схватила этот орех, видимо, он раскололся до конца, и снова полетел наверх.
2: И улетела обедать.
1: Да, и снова, нет, она снова полетела бросать его на асфальт. Или найти место, где реально этот орех расколется, одним словом. В общем, да.
2: Так что очень умные птицы. Ты, кстати, знаешь, я вот уже засомневалась даже в той самой пресловутой басне Крылова, потому что я думаю, ну, с таким интеллектом, честно говоря, вряд ли ворону можно выставить глупой, да, той самой, которая где-то упустила добычу, где-то там повелась на какую-то лесть и глупость. На самом
1: это
2: деле...
1: Это тоже школьная программа.
2: Это тоже школьная.
1: Лола, что с тобой, да?
2: Ну, я вот ее поэтому вспоминаю сейчас так хорошо. Спасибо нашим детям. Мы повторно, кто-то уже в третий, в четвертый раз идет в школу вместе
1: с ними. На ветку ворона сгромоздясь, обедать собралась. Да. Ну ладно. Дорогие друзья, ну круто, что все-таки даже у животных, казалось бы, как нам кажется, по крайней мере, интеллекта не так, конечно, много, как у человека, но тем не менее, благодарность и доброе дело, и вообще добрый поступок, он всегда отзывается даже в сердце маленькой птички. Вот так вот.
2: Согласна.
1: Ну что, есть сообщение от Ушастика. Привет, Лола и Андрей. Народ, ворон, ворона — это разные птицы, оказывается. О, как.
2: Нет, это, конечно, разные птицы. Я-то теперь 100% это знаю. Это одно семейство врановых. Могу точно сказать. Ох, зря вы это написали, Ушастик. Сейчас я вам тот самый доклад.
1: Школьная программа из биологии.
2: Да, я его прямо выложу вам. Они действительно отличаются там и размерами, и окраской, и даже то повадками какими-то. Но на самом деле то, что и ворон, и ворона, они очень умные, здесь, знаете, не поспоришь. У ворона, да, есть свои еще какие-то плюсы, действительно, но вот что касается ворон и то, что я рассказала по поводу их семейных отношений, это действительно правда.
1: Да, да, вот так вот, друзья, вот и сейчас будет пауза, и чувствую, этот весь доклад в меня и полетит. Да. Друзья, мы далее слушаем коммерческую паузу и свежую композицию «Фирязия Плюс». Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دورو خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: То Тарона. Радабандии Тароногои Тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
8: Нури ман, таронаи навест, бо садои хуҷастаи Мирзовали, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. Ба телеграм-канали Радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Шарики лазаи мусихи и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома – обейс, кез домана и кух дастрас чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди Сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ох, технология. Люблю технологии. Хорошо-то они развиваются. А вообще, ты знаешь, Лола, у нас очень жарко. У нас очень много солнечных дней. По-моему, где-то 300 солнечных дней в году точно есть в Таджикистане. И вот, было бы здорово. Идешь так по улице, садит зарядка телефона, ты так просто идешь из куртки своей или футболки, рубашки, не знаю, достаешь шнур, подсоединяешь к телефону, и все, и снова идет зарядка. Ну, как было бы здорово.
3: Да,
2: и вот,
3: согласна.
2: Друзья, я тоже об этом думал, и буквально в прошлом году придумали такое устройство, называется Anker, компания выпустила необычный концепт-куртку с солнечными панелями, которой можно заряжать гаджеты прямо во время прогулочки. Как удобно все-таки. Сейчас расскажем про это устройство, но пока, конечно же, это прототип, но тем не менее.
3: Да, действительно, друзья, устройство как раз называется Anker Solix Cloak. По сути, это не просто куртка, а носимая солнечная зарядная станция. Внешне она напоминает такой футуристичный плащ или дождевичок. На поверхности размещены гибкие солнечные элементы, а энергия передается на устройство через порт USB. Вот очень удобно.
2: Да, очень удобно. Но главная особенность использования таких вот солнечных панелей, они легче и гибче традиционных кремниевых панелей, поэтому их можно встроить прямо в одежду. А по данным СМИ, на куртке размещено около 20 таких элементов, а такая заявленная мощность зарядки достигает примерно 30 ватт. Этого вполне хватит, например, для зарядки смартфона, наушников, пауэрбэнка или других небольших электронных устройств, к примеру говоря.
3: Здорово, действительно. Ну, да. Идея действительно тоже очень простая. Человек просто идет по улице, находится где-то там на фестивале, в горах, в походе, на открытом воздухе, одним словом. Ну, а куртка в это самое время собирает солнечную энергию.
2: Прикольно.
3: Внутри предусмотрена система проводки, которая и направляет собранную энергию к USB-выходу.
2: Система охлаждения нету там внутри?
3: Вот, было бы тоже, кстати, хорошо. А то я представляю, не будет ли нагреваться чересчур эта куртка, этот плащ?
2: Ну да, Anker позиционирует этот концепт как решение для тех, кто часто бывает вне дома. Туристы, путешественники, журналисты, блогеры, спасатели и так далее. Ну и вот, есть у куртки и визуальная фишка. Она выглядит как одежда из научно-фантастического фильма. Некоторые обозреватели сравнили ее с плащом джедая из-за такого свободного кроя и технологичного дизайна и светодиодной подсветки. Кстати, она там тоже есть.
3: Здорово.
2: Слушай, мне кажется, в такой одежде где-то появишься в городе, скажут, он из будущего, смотрите,
3: возможно.
2: Ловите его.
3: Да, да, да,
2: он
3: возможно.
2: Пришел из 2050 года.
3: Да, но пока что, конечно, это только концепт, это не массовый продукт.
2: Это
3: и
2: да.
3: Компания Anker показала идею рабочего прототипа. Но пока еще неизвестно, поступит ли такая куртка в продажу, сколько она будет стоить и насколько удобно ее будет использовать каждый день.
2: Ну вот главный вопрос практичность. Солнечная зарядка зависит от погоды, угла падения света и времени нахождения на солнце. Вот в пасмурный день, допустим, эффективность такой куртки будет довольно ниже.
3: Mm-hmm.
2: Кроме того, пока не ясно, насколько такая одежда будет долговечной, удобной при стирке и устойчивой к повреждениям,
3: вот,
2: к примеру,
3: кстати,
2: говоря.
3: Да, как ее потом
2: слушай,
3: чистить?
2: Вот так вот идешь, знаешь, зацепился за что-то, да, там, там курточка порвалась, и все, у тебя короткое замыкание просто у тебя в куртке.
3: Вот. Вот, об этом надо, кстати, думать, это правда. Но, тем не менее, концепт Anker Solix Cloak показывает интересное направление. В будущем одежда может не
2: прикольно.
3: Только защищать нас от дождя и холода, но и становиться источником энергии для нас.
2: С одной
3: это,
2: стороны,
3: да, это действительно, знаешь,
2: интересно.
3: Какие-то, да, кажется, технологии будущего. Вот еще пока есть уже идея, но еще пока нет действительно вот этого вот рабочего момента.
2: А представь так уже. Будущее, да, так вот 50-й, там, не знаю, 60-й уже год наступил, ты такой гуляешь по улице, лето, на тебе вот эта специальная одежда, приходишь домой, и, допустим, тебе кто-то из твоих родных говорит, слушай, у нас свет, по-моему, отключили за неуплату. Не проблема. Подключай мою курточку. Сейчас будет.
3: Вот мне нравится твоя фантазия. Ты до 60-го года фантазировал. Про курточку вспомнил. Но про то, что в 60-м году все еще будут отключения света.
2: Нет, ну за неуплату. За неуплату отключили свет, это нормально.
3: Ты почему-то, да, все еще думаешь, что будет именно так происходить.
2: А как?
3: Мне хочется верить, что все эти панели будут работать не только в куртках, абсолютно везде. Тогда и будет проблема более как бы уже решена.
2: Кстати, смотри,
3: и так дорого стоить не будет.
2: Согласен с тобой абсолютно. Вот, допустим, если взять автомобиль, сколько на нем много места и пространства, та же самая крыша, да, где можно вот установить те же самые солнечные элементы. Я думаю, уже есть какие-то прототипы автомобилей, 100% существуют с элементами солнечными, которые могут и ехать, и заряжаться.
3: Конечно, мне кажется, вообще на любой новостройке потом можно будет, ты знаешь, установить вот эти самые панели.
2: Да, кстати, об этом уже и думаю, да, вот. Действительно, это очень удобно тоже, да. Круто. Технологии. Но, конечно, новостройки, автомобили и так далее и тому подобное, это уже, в принципе, существуют такие примеры в мире. Но пока с одеждой, да, друзья, пока такие первые звоночки. Ну, кто знает. Поживем и видим. Ну, а сейчас, друзья, стартует коммерческая пауза «Ферязиа Плюс». Вернемся мы уже к вам во втором часе.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мегароли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC. Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзискорингӣ аз саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики Лазадбор, Зудфуд ва Киевси. Формующий хурок. Осон ва бейнаубат.
7: Салом дӯстон. Оё медонед ки бо намак дар асри миёна сарватро чен мекарданд? Намак он қадар қимат буд ки онро тиллои сафед ҳам меномиданд. Мардон ҳам ёнҳои пур аз намакро бо худ мебурданд ва аз рӯи он сарвати худро муайян мекарданд. Ҳоло ҳам он ҳарчанд қимат ҳам набошад, барои таъму мазза маводи муҳим аст. Истифодаи он бошад ҳатман бояд аз рӯи меъёр ва вояи мушаххас бошад, то ба ҷисм зиён нарасонад.
6: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
4: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новости.

0: Между прочим, мы тут за эфиром уже планируем, какой сегодня праздник отмечать, дорогие друзья. Сегодня 3 июня 2026 года. Да, вот так вот врываемся во второй час. И именно во втором часе мы рассказываем, какие самые необычные, интересные праздники можно сегодня отметить. И сделать день еще более интересным и ярким. Почему бы и нет, дорогие друзья? Ну и обязательно мы это сделаем. Но прежде просто хотим пожелать вам приятного дня, приятного аппетита и приятного времяпрепровождения вместе с нами. Второй час на старте. И здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет!
1: Всем привет еще раз, и кто-то, возможно, к нам присоединился только что, поэтому, да, друзья, вы еще успеете подзарядиться и, конечно же, провести время в нашей компании. Так же, как и мы в вашей, с большим удовольствием делаем это каждый будний день. Поэтому, да, друзья, присоединяйтесь, открываем второе дыхание, заряжаемся, улыбаемся и, конечно, вспоминаем про праздники.
0: Да, вспоминаем про праздники, один из них мне очень нравится, это день прогульщика, кстати. Вот, ты знаешь, обычно начинается все это со школьной скамьи. Как правило, ты говоришь, ой, я не пойду сегодня в школу, или пропускаешь школу, не говоря родителям, потом, конечно, получаешь за это, а потом, знаешь, это медленно, но верно переносится и на работу тоже. Mm-hmm. Говорит, вы сегодня будете на работе? Я сегодня болею.
1: Да, я помню, бывало такое,
0: если,
1: конечно.
0: Если, конечно, реально не болеешь, то иногда хочется, знаешь, вот устроить себе такой прогульщик такой, хочется прогульщик устроить себе, хороший прогульщик.
1: Вот что касается прогульщиков и прогулок, которые можно устроить. Сегодня еще отличный праздник, какой? Который позволит это сделать. Всемирный день велосипеда. Я думала, честно говоря, что ты с него и начнешь.
0: Нет, он мне больше прогульщик нравится, чем всемирный день велосипеда.
1: Я поняла, что тебе ближе про прогульщика, все понятно. Про велосипед все-таки это ближе к тем, кто все-таки за спорт, за активный образ жизни. Но в любом случае, друзья, это действительно отличный праздник. И мне кажется, иногда прям очень хочется. Мне самой, как ребенку, ты знаешь, взять велик, где-то прокатиться.
0: Я бы заплатил бы даже, чтобы посмотреть, как ты катаешься на велике.
1: А
0: Лола, серьезно.
1: Нет?
0: Я не знаю, я просто
1: заплати,
0: раз не видел.
1: Да. Вот заплати. Мы с тобой, соседи. Я могу продемонстрировать. Я очень люблю, кстати, кататься на велике.
0: Я, знаешь, еще музыку поставлю специально. Тран-там-тара-дара-дам-там-тар. Смертельный номер. Лола Дуласарова на велосипеде.
1: Я так, да, из стороны в сторону. Нет, я очень даже прилично могу ездить на велосипеде.
0: Ну, ты знаешь, даже медведя можно на велосипеде научить кататься.
1: Нет, не каждого. И на трехколесном, да. А вот на двухколесном нет. А вот что касается тебя, там, мне кажется, вообще хороший такой специальный велик нужно найти и подобрать. Еще не каждый велик выдержит.
0: Согласен
1: вот
0: с тобой,
1: здесь,
0: конечно.
1: Да, проблематично
0: нужен
1: будет.
0: Хороший велик на четырех колесах, желательно автомобиль. Желательно. Вот это меня выдержит.
1: Желательно как раз-таки иногда все-таки действительно вспоминать, как много интересных эмоций, ярких, красивых, красочных вообще подарит вот та самая велопрогулка. Если есть особенно хорошая компания, детей можно собрать, родных, близких, куда-то в парк отправиться или где-то, в принципе, вот если есть возможность, даже возле дома покататься, это вообще отличный вариант, друзья, провести совместное время.
0: Чего бы и нет. Я, кстати, занимался велоспортом немножко, на велотреке даже ездил, да, вспоминаю те самые моменты, но без падений тут тоже не обошлось.
1: Конечно.
0: Это правда, но, конечно, защита всегда была на мне, хотя я сейчас понимаю, что иногда меня подводит память, видимо, не всегда была защита на мне. Дорогие друзья, но тем не менее, велоспорт и в целом это очень интересный такой досуг, я бы сказал. Но если профессионально этим заниматься, это тоже очень круто. В общем, всех с днем велосипеда, всемирным днем.
1: Да, вот еще сегодня день рождения парашюта отмечается, друзья. Да, и уже 115 лет этому празднику. Да, потому что когда-то первый он был сконструирован еще в 1483 году. И был, знаешь, кем сконструирован? Великим Леонардо да Винчи. Вот, кстати, да. Поэтому, действительно, друзья, очень такой уже довольно-таки старинный получается праздник, и есть огромное количество сейчас клубов по всему миру, которые отмечают этот праздник. По-своему, конечно, те, кто за адреналин, а мы просто можем поздравить.
0: Кстати, кто прыгал с парашютом, тоже респект, конечно, потому что я это никогда еще не делал в своей жизни.
1: Я тоже. И, наверное, не решусь никогда, даже
0: я
1: если
0: тоже
1: будет
0: так думаю.
1: Такая возможность.
0: Я как-то вот далек, вообще очень далек от всего этого, но, тем не менее, я всегда восхищался людьми, у них все-таки значки специальные, один прыжок, там несколько прыжков у них. Есть специальные золотые значки. А кто-то даже в армии, возможно, еще успел это сделать, я не знаю. Но, в общем, большой вам респект. Это очень круто. Наверное, надо преодолеть себя, свои страхи и вообще в целом. Я высоты особо-то не боюсь, но...
1: Но прыгать боюсь.
0: Ну, все-таки представь, одно дело ты смотришь просто куда-то вот в бездну, там, не знаю, вот с высока, там, конечно, с высокого здания вниз смотришь, а другое дело реально просто сигануть там с вертолета или самолета с высоты там километра или трех километров. Знаешь, это прям...
1: Согласна.
0: Жутко становится. Ух!
1: Да,
0: я
1: уже
0: себе представил.
1: Даже глядя просто со стороны, мне кажется, у многих кружится голова, и вот это вот предобморочное состояние бывает.
0: Да, есть
1: поэтому,
0: такое, есть
1: да.
0: такое. Еще сегодня Всемирный день бега! Вау!
1: Вот.
0: Вот, в принципе, этим видом спорта может заниматься абсолютно каждый, для этого не требуется каких-то специальных тренажеров, достаточно просто купить хорошие кроссовки. И все,
1: хорошая
0: друзья.
1: Обувь, все правильно, да. Отмечается ежегодно этот праздник, друзья, и, кстати, его цель также, это действительно популяризация бега, как, кстати, самого доступного вида спорта,
0: да,
1: друзья. Все правильно,
0: очень
1: ничего
0: просто.
1: Больше не нужно. Вот именно так можно как-то себя поддерживать в форме.
0: Но, знаешь, хочется отметить, что бегом заниматься, конечно, обязательно нужно, но сначала нужно проконсультироваться со специалистами. Вот, кстати говоря, мне сказали, что мне бегом лучше не заниматься. Вот, допустим, если у тебя масса там преобладает больше там 100 килограммов, да, к примеру говоря, и ты не особо спортивный, то лучше не бег, а просто быстрая ходьба элементарная.
1: Да,
0: вот
1: согласна,
0: хотя бы так, да,
1: конечно.
0: Потому что это отражается очень сильно на суставах. Видите, я о своем, о старческом, ну как же об этом не сказать.
1: Да, мы с тобой еще про поликлинику поговорим обязательно.
0: Само
1: все,
0: собой.
1: Как мы любим.
0: Само
1: но это
0: собой.
1: Уже чуточку позднее будет. А вообще, да, друзья, действительно, это очень классно, когда есть возможность действительно хоть как-то поддерживать себя в физической форме. И вот действительно, бег – это одна из таких самых простых, наверное, самых элементарных возможностей. Если есть вот буквально какие-то 10-15 минут, это можно делать по утрам, это можно делать по вечерам, это можно, опять же, делать с детьми, в какой-то хорошей дружеской компании.
0: Да, элементарно просто
1: это очень полезно
0: на работу
1: здоровья.
0: Ходить, даже пешком можно. Или быстрым шагом, к примеру говоря. А если добежать до работы, ну, тоже неплохо. Друзья, вот сообщение от Фархода. Если что, я с вами, просто дел очень много. День добрый. Спасибо огромное. Вам тоже доброго дня.
1: Спасибо,
0: всем
1: Фархода.
0: Всем хорошего настроения. Всем хорошего и прекрасного настроения, добавляет Фархот. Ну
1: да,
0: что, спасибо.
1: Да, это отлично, что вы с нами, Фархот. Мы, честно говоря, уже тоже подпривыкли к тому, что вы всегда с нами и сообщения нам отправляете. Но даже когда этого не делаете, мне кажется, мы все равно с Андреем знаем, потому что вот чувствуем просто эту самую энергию. Спасибо вам большое.
0: Конечно, ведь какие мы интересные. Друзья, ну а мы делаем прямо сейчас небольшую остановку. Да, стартует и курс валюты, и даже будет реклама, и композиция. Потом вернемся к вам.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: قربی اسوری خارجی را نسبت به سامونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبلی روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونه شویسی 99.5 درم، یک یوانی چینی یک سامونی و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونتی انگلیسی 12 سامونی و 46 درم، یک یورو 10 سامونی و 77 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامونی و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامونی و 23 درم و یک منات یوزری 5 سومونی و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمتی این گفته درست و مقبول است؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: реклама در آسیا پلوس.
5: Ох, чи хоп ки багор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
6: Урум, азизам. Илоджаш хаст Аллервик. Рагоюби зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яни?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
9: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст. Хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: Коротко о главном.
1: В республике снизилась заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями. В районе Айне продолжаются работы по ликвидации последствий селевых потоков. Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне. Глава Хатлона и представители МАГАТЭ обсудили проект областного онкологического центра. В Душанбе пройдет фестиваль корейской культуры. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5
5: 3.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سمونه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
4: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان
5: و باز یک دلیل جالب google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سمونه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.

0: Наил Мистер Бист, который совсем недавно решил устроить такой некий краш-тест для всех батончиков со всего света, самых странных по вкусу, дорогие друзья, собрал их и решил попробовать. И вот, я тоже решил сегодня собрать некоторые интересные батончики со всего света с разными вкусами и о них рассказать. Сегодня будет топ самых странных шоколадных батончиков. А в мире вообще шоколада есть классические вкусы, классические сочетания, в том числе это апельсин, мята, карамель, орехи, все это прекрасно понимаем. Ну а теперь мы входим в самую странную сферу. Держитесь крепче, друзья. Сегодня будут самые необычные батончики. Начнем мы с техасского барбекю. Как вам такое?
1: Да, кстати, это действительно очень интересные сочетания. Возможно, кому-то придется по вкусу, но многие из них простым, обычным, неподготовленным людям даже могут показаться чем-то эдаким. Техасское барбекю. То есть мы начнем с вот такого смелого сочетания. Говяжий бульон – один из самых необычных ингредиентов в этом списке. Придает этому замечательному батончику, он, конечно, мясной вкус. Mm-hmm. На вкус он почти как фахита, да, то есть все-таки мясное блюдо. И этот батончик осмеливается быть продегустированным. Хотя это может отпугнуть многих, сочетание вкусов, говорят, невероятно удачное. И к нему нужно подходить, конечно же, вот уже зная, что вы там можете почувствовать.
0: Да. Шоколад и мясо.
1: Вот это сочетание, конечно, да, мне кажется, очень и очень необычным, но, возможно, кому-то даже придется
0: кому-то понравится. Вот если есть там вкус мяса хотя бы, мне понравится. Лимон и оливковое масло. Вот, кстати, сочетание среди средиземноморских вкусов оливкового масла и лимона всегда беспроигрышно, когда речь идет о пасте, соусах или даже хлебе элементарно. Что касается шоколада, то эти вкусы, казалось бы, должны быть очень далеки друг от друга. Однако, рад сообщить, что белый шоколад с лимоном и оливковым маслом – это настоящий шедевр, в котором эти вкусы сочетаются мастерски. Масло придает шоколаду мягкость, а лимон мягко усиливает вкус. Как интересно.
1: Интересно. А еще один интересный батончик – это такой некий морковный пирог. К счастью, это десерт, но вот кусочки моркови внутри шоколадного батончика. Да, сочетание может показаться горьковатым, кстати, даже самому смелому гурману. Однако, что облегчает задачу, так это восхитительный вкус самого батончика, вот этого прекрасного шоколада. В нем присутствуют пряные нотки корицы, сладкие оттеночки моркови.
0: Интересно.
1: И все это создает такой прекрасный вкус в сочетании с, конечно, молочным шоколадом. В целом, это, кстати, неплохое лакомство. Здесь я, кстати, согласна и даже бы попробовала, потому что морковный пирог как таковой действительно пекут. И есть даже морковные тортики сейчас. Это, знаешь, очень даже неплохо на вкус.
0: Морковный пирог я вообще люблю в целом. Я знаю, что это такое. И специи для хаггиса, друзья. В этот список тоже попал у нас еще один интересное блюдо. Ирбрун, по-моему, если правильно, Ирбрун. Вошло еще одно традиционное шотландское блюдо. Это мясное национальное блюдо, которое обычно готовится из смеси овсянки, специи, печени, сердца и легких овцы. И готовится все это внутри желудка самой овцы.
1: Да,
0: мы, кстати, об этом говорили. И вот компания Chocolate Tree совершила немыслимое. Взяла эти специи зачем-то, розмарин, перец и кориандр, и поместила их в плитку темного шоколада. В результате получилось восхитительно сложное и изысканное лакомство.
1: Кстати, это тоже я бы попробовал. Ты знаешь, то есть, если там только шоколад и вот эти вот замечательные специи, которые, кстати, сочетается.
0: Главное, что там ливера вот этого всего не присутствовало,
1: да,
0: из овцы.
1: Да неважно вообще, из кого, честно говоря. Да, я вот бы с удовольствием прям темный шоколад я бы попробовала. Получилось бы, наверное, так очень даже интересно, запоминающееся. Ну и еще один такой интересный вкус – это карамель с солью и перцем. А соленая карамель сейчас уже, в принципе, она любима многими.
0: Да, я люблю
1: этим,
0: тоже.
1: Этим, да, не удивишь, и шоколада очень много именно вот с такой начинкой. И многим эти лакомства даже вот прям настолько полюбились, что стали
0: фаворитами.
1: Вот. Но, однако, в них, конечно же, как правило, нет перца. Это дуэт, который обычно подают к ужину, и он был воссоздан вот именно в шоколадной плитке от Coco Chocolater. В результате получилось все-таки, говорят, гармонично. Перец добавляет уникальную пикантность, а вот соль усиливает вкус карамели и получается уже всей шоколадной плитки в целом. Но, говорят, что этого не поймешь, конечно, и так это в уме представить сложно, пока не попробуешь.
0: Именно так, почему бы и нет, если такой шоколад попадется, попробуйте. Специи для фо. Фо родом из Вьетнама, покорил весь мир, это суп с лапшой, такой такой вот приправленный специями, свежей зеленью и всякого рода ароматами. Часто встречается во вьетнамской кухне, стало обычным блюдом на рынках, уличная еда, кстати, это тоже довольно

0: распространенное и в ресторанах тоже подают, это фо. Однако, это первый случай, когда мы видим, что эти ароматы были использованы в шоколаде. Компания Marou использовала вьетнамский шоколад, создала эту такую интригующую плитку, которую просто необходимо тоже попробовать. Со вкусом получается лапши фо.
1: Ой, я думаю, я знаю только одного персонажа, кому бы это точно понравилось, это панда кунг-фу.
0: Да, точно, точно, кунг-фу-панда, да.
1: У них был семейный такой с отцом бизнес, как раз-таки это самое блюдо, по-моему, была там вот эта вот лапша, суп из этой лапши. Так. И так как он, конечно же, действительно любитель всяких там разных сладостей, да и еды в целом, наверняка ему бы понравилось. Ну что, блин с кленовым сиропом и беконом.
0: О, вот как здесь, тебе такое сочетание, да.
1: Странновато. Но это действительно такое блюдо на завтрак, где блинчик с кленовым сиропом и беконом подают в Америке. В этом батончике сладкий вкус кленового сиропа сочетается с соленостью бекона и создает некий такой интересный вкус. Не похоже, кстати, ни на один из тех, что вот можно было попробовать. Сочетание темного белого шоколада также добавляет сладости и придает еще один уровень сливочности, почти напоминая какие-то вот эти нежные молочные блинчики.
0: Да, очень интересное сочетание. Ну, а вот тебе сложно будет представить следующий, мне кажется, шоколад. Он сегодня последний в нашем топе. Это шипучие конфеты с перцем чили. Да, завершает этот список вкусные наслаждения, которые точно взбодрит каждого. Сочетание темного шоколада с мятой, шипучими конфетами и острым перцем чили. Нага делает этот батончик Dark Matter настоящим взрывным вкусом. Восхитительное сочетание мяты, шоколада постепенно нарастает, а шипучие конфетки добавляют еще больше сладости, создавая ощущение какого-то волшебного зелья. Не для всех, но любителям острых ощущений обязательно стоит попробовать такой шоколад.
1: Ой, действительно, какое-то зелье получается, мне кажется. И что произойдет там во рту с вот этими вкусовыми рецепторами, сложно представить. А все-таки
0: вкусовые
1: мне больше...
0: сосочки скажут все, извините.
1: Вот. Мне больше все-таки, знаешь, вот получается сейчас вот я сделала вывод, нравятся какие-то традиционные сочетания вкусов.
0: Да, да, конечно. Да.
1: Но есть, конечно же, любители, те, которые стремятся попробовать что-то новенькое. Вот для таких, друзья, как раз, мне кажется, вот есть целый список новых вкусняшек.
0: Именно так. Ну, а сейчас мы на вкус попробуем коммерческую паузу в эфире «Азия Плюс», друзья.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
3: Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
4: Мега чипс харида, яке аз се сертификат ру ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи мега чипс дар сомонаи мега чипс нуқтаи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номи насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94888888 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мега чипс нуқтаи
2: рақами телефони идораи реклама 41-41. Шарики лазаи мусиқии ширкати Сиёма. Нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре атӯ мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
4: Ну, я даже не знал. Ну, слушайте, ну, прикольно, что вот на этот удивительный мультшедевр, по-другому просто не назовешь этот мультфильм, я думаю, старшее поколение со мной разделит
5: мое восхищение.
4: О, видите, один уже подтянулся. Вот, друзья, на самом деле, этот потрясающий мульт «Жил-был пес», он называется, и хотят, представьте, снять полнометражную картину и сделать не мульт-ремейк, а киноремейк. Вот что самое интересное, дорогие друзья. Лично для меня, мне кажется, это будет прикольно.
5: Я тоже прям хочу посмотреть такое, потому что мультик действительно, хоть и довольно-таки старый, но он один из моих самых любимых, действительно, из детства. И он такой какой-то по-особенному теплый, что ли. Поэтому мне всегда хочется смотреть, неважно, показывают ли по телевизору случайно, где-то ли наткнусь, какие-то просто бывают иногда мемчики, знаешь, что уже вырезаны.
4: Ну, вот если посмотреть на этот мульт, он сделан так простецки, довольно сделан.
5: Да.
4: То есть не могу сказать, что там прям супер какая-то была продуманная анимация, но он простой максимально, понятный, душевный какой-то.
5: Вот, и потому, наверное, такой теплый.
4: И цепляет прям с первого раза. И я вот, по-моему, вот помню вот эти замечательные реплики даже из этого мультфильма.
5: Я тоже, они стали крылатыми, конечно.
4: Ты заходи, если
5: что. Да. Это действительно вообще сейчас спою. Вот это для меня вообще всегда на каждый праздник, ты знаешь,
4: мне кажется, да, я когда просто уже переедаю, сижу за столом, я то же самое говорю, сейчас спою, да.
5: Да, Волк вообще потрясающий персонаж.
4: Че? Выгнали!
5: Да, это тоже. Но вообще, друзья, да, студия Мем Синема снимет полнометражный фильм по мотивам этого советского мультфильма «Жил-был пес». Режиссером семейной картины выступит Степан Гордеев. Он уже известный по сериалам «Волшебный участок» и «Перевал Дятлова».
4: Да, но в центре сюжета будет бывший боксер. Потеряв семью, работу и уважение к себе, он начинает видеть циничного и насмешливого волка, выступающего такой своеобразным двойником героя. Воображаемый зверь придумывает хитрый план возвращения к нормальной жизни. Нужно, конечно, похитить дочь начальника, чтобы потом героически ее спасти. Однако события быстро выходят из-под контроля. Вот
5: да,
4: так.
5: Оригинальная история рассказывает о старом псе, которого выгнали из дома. Я думаю, все помнят. В лесу он встречает волка, и тот неожиданно начинает помогать ему вернуться к людям. В привычное его состояние. Ну и главную роль в этом фильме исполнит Павел Прилучный.
4: То есть, пес будет Павел Прилучный.
5: Да, получается, будет он.
4: Павел Прирученный.
5: Да, многие его знают по фильму «Мажор», «Сказка о царе Салтане». Его босса сыграет Никита Калагривый, это слово пацана, «Кровь на асфальте». Ну, а дочь начальника Ульяна Квитовская, фильм «Ландыши». Воображаемым волком будет как раз-таки Гош Куценко.
4: Да, он будет
5: говорить
4: волка,
5: его голосом.
4: Круто.
5: Но в любом случае, я думаю, ты знаешь, что-то интересное должно получиться.
4: Ну да. Съемки, кстати, начнутся в августе. Фильм планируют выпустить в конце 2027 года. А так.
5: А ты знаешь, когда я только увидела эту новость, я подумала, что это будет очередная такая сказка. Сейчас, если ты заметил, вот эти вот семейные сказки, они стали очень популярны.
4: Ремейки
5: опять
4: сказки.
5: Же, ремейки «Сказка о царе Салтане»,
4: конечно,
5: там «Летучий корабль», то есть тот же «Чебурашка», они стали прям мега популярны, собирают действительно огромное количество семей у экранов. Но вот после того, как вот мы сейчас с тобой об этом, обо всем рассказали, мне кажется, нет, это будет такой даже не особо прям, может быть, семейный фильм. Посмотрим, конечно, как будет все происходит.
4: Ты думаешь, рейтинг будет 18+?
5: Нет, не в этом смысле. Но все-таки, ты знаешь, если будет вот тот самый какой-то юмор более взрослый уже, знаешь, такой, шутки довольно какие-то более такие взрослые, то есть уже, конечно, маленьким деткам вряд ли будет интересно
4: смотреть.
5: Нет,
4: я думаю, что все-таки это будет в таком семейном жанре, все будет хорошо, я думаю. Потому что все-таки изначально это был мульт, который смотрела вся семья. Так что все будет хорошо.
5: Будем надеяться, будем
4: тебя
5: смотреть.
4: Тебя пустят в кинотеатр, все
5: Спасибо.
4: Будет нормально.
5: Спасибо. Вот за это я больше всего и переживал. Хорошо.
4: Да, вот я вот об этом и думал. Да, скажет, малолетка, иди отсюда. Тебе еще нельзя на такие мультики.
5: Да.
4: Фильмы. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, мы завершаем наш сегодняшний уже второй час. Вернемся мы, конечно же, совсем уже скоро. Будем играть с вами в третьем часе. Ну и, конечно, снова будем делиться той самой полезной информацией. В общем, скоро будем.

0: «Медиа Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: слушай, чувствуй, танцуй.
1: Со Абдар Тожикистон Сенсда.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
6: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике снизилась заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями. В районе Ани продолжаются работы по ликвидации последствий селевых потоков. Глава Хатлона и представители МАГАТЭ обсудили проект областного онкоцентра. Далее подробности этих и других событий. В районе Айни продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия с привлечением соответствующих служб, специальной техники и местных жителей. Пострадавшие территории посетил председатель района Равшан Рахимзода. Отметим, что в районе в результате сильных осадков и исхода селевых потоков были повреждены объекты инфраструктуры, местные дороги, приусадебные участки, сельскохозяйственные земли, а также ряд жилых домов. Для координации работ был создан специальный штаб. В районе пострадавшего кладбища проводятся санитарно-очистительные работы. Одновременно ведется расчистка дорожного полотна дороги Айни-Горная Моча. Также ведется оценка ущерба. В республике снизилась заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями. За первый квартал года зарегистрировано свыше 5000 случаев инфекционных заболеваний, что на 13,5% меньше, чем за этот же период прошлого года. Число случаев кори снизилось почти на 24%, коклюша на 80%, эпидемического каротита на 37%. Между тем, за отчетный период выявлено 847 новых случаев туберкулеза. Больше всего инфекционных заболеваний зарегистрировано в Согде свыше 2000. Наибольшее число паразитарных заболеваний зарегистрировано в Хатлонской области свыше 5000 случаев. Корпус стражи исламской революции Ирана ударил по базам США в Кувейте и в Бахрейне, передает агентство ТАСНИМ. В КСИР отметили, что одна атака с использованием ракет-беспилотников пришлась на штаб 5-го флота ВМС США, а также были удары нанесены по нефтяному танкеру «Паная». Удары наносились в ответ на атаки по нефтяному танкеру и телекоммуникационной вышке Корпуса стражи исламской революции на юге острова Кешем. Агентство ТАСНИМ накануне сообщило, что Иран приостановил обмен сообщениями с США в знак протеста против военных действий в Ливане. Председатель Хатлонской области Давлатали Саид провел встречу с экспертами Международного агентства по атомной энергии с целью реализации нового проекта для областного онкологического центра. Стороны, в частности, рассмотрели вопросы закупки современного диагностического оборудования и обучения профессиональных специалистов. Был проведен обмен мнениями по практическим аспектам и этапам сотрудничества в области улучшения медицинского обслуживания пациентов с онкологическими заболеваниями в области. Проект направлен на укрепление медицинской инфраструктуры региона и повышение уровня диагностики и лечения онкозаболеваний. В Душанбе 17 и 18 июня пройдет фестиваль корейской культуры, организованный посольством Кореи. Мероприятие пройдет на площади 800-летия Москвы перед театром оперы и балета имени Садрезина Айни. Фестиваль приурочен к предстоящему в сентябре в Сеуле первому саммиту Корея плюс Центральная Азия и саммиту Корея-Таджикистан. В рамках фестиваля состоится финал конкурса «К-поп», где молодые участники из Таджикистана представят танцевальные и вокальные номера под популярные корейские композиции. Также состоится совместный концерт корейских и таджикских артистов. Помимо этого будут работать тематические павильоны и интерактивные площадки. Посетители ждут традиционные корейские игры, информация о туристических возможностях Южной Кореи, а также фильмы, сериалы и блюда корейской кухни. 20 июня концерт корейской культуры состоится в Худжанзе. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон дар чанд соати рӯз борони сабуку камшиддат меборад. Эҳтимоли раъду барқ ҳам вуҷуд дорад. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ имрӯз ҳаво то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Прорывы совершающие и настроение поднимающие, друзья, программы в эфире радиостанции «Азия Плюс». Здесь с вами второе дыхание, друзья. Третий час на старте. Все вот в хорошем настрое, надеюсь, по крайней мере. Но если нет, то присоединяйтесь к нам, чтобы на вашем лице появилась красивая голливудская улыбка. Или не голливудская, или просто красивая улыбка. В общем, пусть она там появится обязательно. Всем привет еще раз, друзья. Меня зовут Андрей Соколов. Рядом Лула Абназарова, которая тоже вот улыбается, довольно счастливая. Да, видно, видно. Так что она тоже желает вам прямо сейчас приятного дня.
1: Именно
0: давай,
1: так,
0: действуй.
1: Конечно, сделаем так, как мы любим делать. И настроения хорошего пожелаем, и побольше положительных эмоций, и бодрости тоже пожелаем. А почему бы и нет? Середина недели так и нужно. Ты знаешь, если сами мы заряжать себя и друг друга не будем, кто будет этим заниматься?
0: Само
1: поэтому
0: собой, конечно.
1: Поэтому у нас с тобой очень даже ответственная миссия.
0: 100%.
1: Да, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, дарите нам ту же самую энергию, она нам необходима. У нас есть еще почти целый час, в котором мы успеем с вами поделиться чем-то интересненьким, обменяться той самой энергией, настроение поднять, если вдруг стало падать потихонечку. Ну и, конечно же, розыгрыш тот самый, я думаю, поможет нам все-таки и настроение поднять, и сделать этот денек чуточку интереснее.
0: И пообщаться лично,
1: вот,
0: да.
1: Вот, и это пообщаться, здорово. Это всегда прекрасно. А кому-то еще более праздничное даже настроение создать, когда человек выигрывает. Неважно, мне вообще кажется, что, то настроение сразу же подскакивает. А здесь еще такая вот замечательная возможность и пообщаться, и выиграть подарок от Unicorn. В общем, все как-то, ты знаешь, прям очень-очень хорошо.
0: Именно так, дорогие друзья, именно так. Лучше и не скажешь. Ну, а мы идем вперед далее, прям по курсу, друзья. Ну, конечно, курс валют. Деньги надо посчитать. Это обязательное, друзья, условие. Я считаю, это важно. Курс валют на старте, скоро будем.
2: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: قربی از تاریخ خارجیران نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبلی روسی 12.6 درم، یک لیری ترکی 20.1 درم، یک کرونا شویسیان 99.5 درم، یک یوانی چینی یک سامانه و 36 درم است. همین گونه امروز یک فونتی انگلیسی 12 سامانه و 46 درم، یک یورو 10 سامانه و 77 درم، یک دلار امریکایی 9 سامانه و 25 درم، یک دلار سنگاپور 7 سامانه و 23 درم و یک منت یوزری 5 سامانه و 44 درم است. با بیگانه ها همین گونه تجارت کن که گویا برادرانی تو اند، با برادرانی هم خونت باشد. در تجارت همون گونه کار عمل کن که گویا کاملا بیگانه اند، گفته است لوی استراوس. به نظر شما کدام قسمت این گفته درست و مقبول است؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: понравился.
1: Не понял? Да закрой уже свой гештальт.
0: Не поняла?
1: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля.
4: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
3: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
4: Life Finance Академия Таджикистан.
3: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
4: Телефон 935-552-545.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg.
3: Или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Вместе создаем будущее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
7: Суруди нав дар Азия Плюс.
9: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
10: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظرова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
1: Как ты оскуфился?
2: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
1: Не поняла.
0: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
3: Общение в сети, друзья, как-то перетекло в одну очень интересную плоскость, и даже этому придумали новое интересное название. Чатфишинг его назвали, дорогие друзья. Это когда вы вроде бы отправляете сообщение своему знакомому, другу или коллеге, но при этом вы получаете очень странный ответ. Да, вы получаете ответ, но он сгенерирован нейросетью, дорогие друзья. Вот в этом случае это и называется чатфишингом, друзья. Новое слово. Новый вид обмана в эпоху искусственного интеллекта. По-другому не скажешь.
4: Именно, друзья, слово произошло от английских слов «чат». Думаю, многие знают переписка, а чат-фишинг – это выдавать себя за другого человека в интернете. Чат-фишингом называют и ситуацию, когда человек использует нейросети для создания сообщений, чтобы казаться умнее, остроумнее, романтичнее или просто интереснее, чем
3: он есть. А получается, робот с тобой говорит?
4: Да, на самом деле. Вот действительно. Сейчас, кстати, это, да, очень стало, ты знаешь, популярно.
3: Ой, мега популярно. Представьте, молодой человек получает сообщение на сайте знакомства и не знает, что ответить. Вместо этого он просит написать чат GPT какое-то очень интересное послание, да, придумать идеальный ответ. Искусственный интеллект создает красивое, смешное или трогательное сообщение, которое производит сильное впечатление на собеседника. А может быть и не производит,
4: да,
3: потому что
4: кажется,
3: тот собеседник тоже отвечает через чат GPT.
4: Возможно, но вот все-таки на умного собеседника вряд ли произведет хорошее впечатление, потому что все равно это, естественно, понятно.
3: Конечно.
4: На первый взгляд, возможно, и покажется, что ничего страшного не происходит, но проблема возникает тогда, когда человек начинает выдавать тексты нейросети за свои собственные мысли и чувства. И в результате собеседник знакомится не с реальным человеком, а с его цифровой версией, созданной искусственным интеллектом.
3: Но, по мнению психологов, между прочим, чатфишинг может привести к разочарованию при личной встрече. Ведь человек, который в переписке кажется невероятно интересным, обаятельным, красноречивым, в реальности может оказаться совсем другим человеком.
4: Именно. Да, этот термин стал популярен в этом году, особенно на фоне стремительного развития ИИ-помощников. Некоторые эксперты даже считают, что в ближайшем будущем совсем сайты знакомств будут вынуждены указывать, использовался ли искусственный интеллект при создании сообщений или своей собственной анкеты.
3: Или, знаешь, с вами сейчас говорит искусственный интеллект, не человек. Вот. Да, кстати, интересный факт. Исследования показывают, что многие люди уже не могут точно определить, написал сообщение человек или нейросеть. Хотя, ты знаешь, я еще могу определить. По-моему, чат-фишинг называют один из самых необычных социальных явлений цифровой эпохи, дорогие друзья. А так вот.
4: Да, ну и возникает вопрос, если романтические сообщения написал искусственный интеллект, а отправил человек, чьи все-таки это чувства и описание всего этого?
3: Чувства микросхемы.
4: Да, возможно.
3: Так, ну вот чат-фишинг, друзья, так и называется теперь все это явление, которое в эпоху развитого цифрового общения стало очень распространено. Именно так. Ты знаешь,
4: очень не люблю, честно говоря, когда вот в переписке действительно вставляют вот эти вот описания какие-то, возможно, кому-то кажущиеся более полными, красивыми какими-то. И ты знаешь, здесь действительно чувствуется, что человек просто не умеет, видимо, выражать свое собственное личное мнение какое-то. Поэтому вот пока еще это действительно очень и очень важно. Но я вот боюсь того, что все-таки молодежь, те самые подростки сейчас как раз в том возрасте, когда они могут совсем облениться и уже даже на это не обращать внимания, и вот по полной продолжать использовать ИИ-помощников. Вот что тогда будет происходить? Ой, не хочется думать.
3: Но да, правда может всплыть еще раз, если вы будете уже лично общаться с человеком, и вместо вот этих красивых, красноречивых фраз у вас будет «а это, ну как это, а, ну, а, ну, а,
4: ну, а что?» Раньше все начиналось с этих аватарок, помнишь, с фотографий, когда тоже указывали какие-то там, не знаю, некоторые моменты на то, что, возможно, это не ваша фотография, не фотография человека, и тем не менее все продолжали пользоваться этим вовсю. И потом, когда встречался, бывает, с человеком, да, ты понимаешь, что то, что у него там в профиле где-то, и то, что ты видишь, не знаю, некоторые моменты на то, что, возможно, это не ваша фотография, не фотография человека, и тем не менее все продолжали пользоваться этим вовсю. И потом, когда встречался, бывает, с человеком, да, ты понимаешь,

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
6: Партнер шоу «Второе дыхание» — бренд подгузников «Юникорн».
7: Бренд подгузников «Юникорн». Дорогие друзья, наш замечательный партнер. Мы сегодня готовы дать очередной подарок, так что вы участвуете обязательно. Готовьте ваши гаджеты. Ну и напомним, если в течение месяца что-то выигрывали, забирали, пока не допускаетесь. Месяц пролетел, добро пожаловать. 2 8 4 0 107. Номер, куда нужно отправлять свои сообщения. Так, ну что, вопрос сегодня относительно несложный.
8: Да, очень несложный. Легкий и очень мне нравится, потому что прям, ну, мне кажется, все должны знать, а если даже и не знают, то, возможно, догадаются очень быстро. Поэтому, да, друзья, прямо сейчас прозвучит вопрос, а вы очень быстро отправляйте свои варианты.
7: Да, какая всемирно известная детская сказка появилась не просто из фантазии автора, а из домашнего мира его собственного ребенка? Назовите нам, пожалуйста, эту знаменитую сказку.
8: Мы, кстати, про нее говорили.
7: Да, не раз.
8: И даже не раз. Конечно. Да, поэтому я думаю, что очень легко это будет все. И даже вопрос, правда, немного другой он был, но был уже связан.
7: Да, конечно. Еще раз, друзья, наверное, мы повторим, какая всемирно известная детская сказка появилась не просто из фантазии автора, а из-за домашнего мира его собственного ребенка. Дорогие друзья.
8: Вот Микрус предлагает нам Карлсона, говорит.
7: Малыш,
8: наверное, Карлсон.
7: Пойдем гулять по крышам.
8: Да-да-да, тот самый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил.
7: Да, Карлсон, конечно, все замечательно.
8: Спасибо, Даня Крус, но нет, это не Карлсон.
7: Слушай, а прикольно было бы, да, что человек написал, что о Карлсоне, о том, что он реально существует, да?
8: Что это был реально прототип,
7: что это реальный прототип, да? Мне страшно стало, с одной стороны.
8: Ну, а конечно, был бы он тогда не один. Собрались бы вот такие Карлсоны, представляешь, что бы там, да, могло произойти.
7: Ну, кстати, нет, ничего страшного, знаешь, когда мы с друзьями собираемся, вот эти Карлсоны, вот эти вот. Меру упитанные.
8: Ну нет, все-таки нет. Это все-таки не то, это радует.
7: Так, Маугли, кстати, есть еще одна интересная версия.
8: Вот, кстати,
7: спасибо.
8: Тоже интересная версия, но нет.
7: С Маугли тут беда, потому что он как бы потерялся в детстве.
8: Он потерялся в детстве. И, кстати, да, это был все-таки реально прототип того самого ребенка, но нет, мы сейчас говорим не о Маугли.
7: Да, подумайте, пожалуйста, еще, друзья, предлагайте свои версии, что это может быть за сказка. Так, Пэмпи у нас вот тут еще есть, длинный чулок, да, или какой Пэппи? Там чулок, или Пэмпи.
8: Да, есть тоже и такая девочка-сорванец, которую, мне кажется, многие знают.
7: Питер Пэн, кстати,
8: нет,
7: говоря.
8: Красная шапочка.
7: Красная шапочка.
8: Тоже предлагает Фархот. Но нет, и не Золушка, кстати, Фархот. Хотя мне иногда кажется, что вот многие женщины, потом уже вырастая из девочек, прям на себе могут ощутить все прелести и могут быть тем самым прототипом, к сожалению, той самой Золушки. Ну, а мне бы хотелось, конечно, что если бы и были, то только вот в самом конце, когда уже вот Золушка находит своего принца, она такая вся нарядная, красивая, в хрустальных туфельках. Так, но нет, нет, нет, нет. И, кстати говоря, мне кажется, что есть еще версии. Вот, например, Фархот не сдается. Три поросенка. А Шохрух предлагает нам Русалочку. русалочку. Нет, нет, нет, нет, нет, это все не то, спасибо. Чиполлино, кстати, еще есть, но это вот прям совсем, конечно же, не может быть реальным человеком, хотя, возможно, похоже, где-то мальчик когда-то, наверное, все-таки жил. Нет, спасибо вам большое, огромное количество, вот Аладдин, Жасмин даже есть, то есть там еще есть кто у нас? Пиноккио даже есть. То есть нет, нет, нет, нет, нет. Спящая красавица тоже Шахло пишет.
7: Спасибо, конечно, большое. Да, мы все-таки нашли правильный вариант ответа. Это слушательница самая первая отправила нам сообщение, но потом почему-то решила их убрать. Самое что интересное.
8: Почему так случилось?
7: Мне очень ситуация это сейчас очень нравится.
8: Ну, ты знаешь, иногда, да, может быть, кто-то хочет схитрить и какие-то предыдущие сообщения удалять. Здесь понятно. А вот те, которые прямо сейчас
7: да, они были, они были.
8: Зачем они удаляются?
7: Были отправлены нам, но потом удалены. Я не знаю, зачем.
8: Ну, а ты молодец.
7: Но я видел эти сообщения, да, что самое интересное. Хамидова, что вы с нами делаете?
8: Так, значит, госпожа Хамидова все-таки да. отправляет нам эти сообщения, и да. она сегодня, как я понимаю, была первой.
7: Абсолютно верно.
8: Потому что вижу еще верный вариант, вот ты, они только ты знаешь, что прилетели.
7: Ты знаешь, я просто в какой-то момент думаю, куда подевались сообщения, только что были, правильные варианты ответа. Хамидова, вы что так делаете с нами? Винни-Пух, конечно, правильный вариант ответа, да, мы ставим аплодисмент сейчас. Ах, ну как ж так, как ж так? Мы засчитаем ваш вариант ответа, потому что вы реально были самые-самые первые. Так что, да, поздравляем вас.
8: Поздравляем.
7: Удивительный сегодня случай. Передумала, написала.
8: Вы передумали, да, в своем варианте или передумали участвовать? Вот здесь не очень понятно. Где? А Миджон, кстати, следом, вот да. чуть позднее, правда, отправляет
7: да,
8: нам тоже верный
7: верно.
8: Вариант. Спасибо.
7: Морозко, кстати, у нас еще версия от Фархода.
8: О, Морозко, да? кстати, да, интересная версия. Вот я помню Морозко и сказку эту замечательную.
7: Чиполлино. Так, ну вот, Хамидов, поздравляем вас. Вы большой молодец. И в следующий раз не удаляйте сообщения. Не надо этого делать ни в коем случае. В любом случае, если вы их отправили, оставляйте. Мы их видим. Если они первые приходят, значит, вы первые. Все.
8: Да, мы стараемся быть всегда действительно
7: объективными.
8: Объективными, да. Поэтому мы очень хотим, чтобы все было по-честному. Поэтому, да, несмотря на то, что вы их даже удалили, мы все-таки решили подарочек сегодня отдать
7: да,
8: вам, потому что вы были первые.
7: Я просто немножко в шоке оказался, думаю, где эти сообщения, куда...
8: А вдруг показалось, да?
7: Да, вдруг показалось, да, вдруг я вот уже не потихоньку схожу с ума. Нет, дорогие друзья, все нормально. В общем, участвуйте, друзья, обязательно побеждайте, и пускай вам повезет. Но, правда, уже завтра. Вот так вот.
8: Именно так, друзья. На сегодня мы свою миссию выполнили, и немножко пообщаться с вами удалось. Это здорово. И, конечно же, подарочек отдали. В общем-то, очень надеюсь, что успели за эти 3 часа вас зарядить.
7: Именно так.
8: Поэтому на сегодня все, друзья. Хорошего вам дня, бодрости и положительных эмоций побольше. А встретимся мы с вами уже завтра.
7: Пока-пока, друзья, до завтра.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Коротко о главном.
1: Верховный суд республики рассматривает дела 6 сотрудников милиции, причастных к смерти человека. Таджикстандарт призвал граждан внимательно проверять продукты перед покупкой. Мигрантов бесплатно готовят к экзамену по русскому языку, истории и законам России. В Хатлоне пройдет международный туристический форум и выставка. В Душанбе состоится открытый турнир по шахматам. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: со Агар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو آزیا پلوس. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Верховный суд рассматривает дела 6 сотрудников милиции, причастных к смерти человека. Мигрантов бесплатно готовят к экзамену по русскому языку, истории и законам России. В Хатлоне пройдет международный туристический форум и выставка. Далее подробности этих и других событий. Верховный суд Республики приступил к рассмотрению дел 6 сотрудников милиции ОВД Сино-2 столицы, которые подозреваются в причастности к смерти 36-летнего Максуджона Саидова. Как сообщил источник радио УЗУДИ, 5 подозреваемых милиционеров присутствуют на судебном процессе, одного нет. В судебных заседаниях также участвуют родственники милиционеров и 4 адвоката. Всем 6 бывшим сотрудникам милиции инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение должностных полномочий. Расследование дела продолжалось около 4 месяцев. В частности, одно из обвинений заключается в том, что они, вопреки установленным правилам, провели операцию в январе этого года в городе Кулябе без уведомления руководства. Погибшего Максуджона Саидова обвиняли в распространении и продаже наркотика «Кристалл». Таджикстандарт призвал граждан внимательно проверять продукты перед покупкой. Агентство призвало граждан обращать внимание на срок годности, дату производства, условия хранения, качество товаров и правильность показаний весов при покупке продуктов. Поводом стало выявление просроченных товаров в продуктовом магазине «Наздихуна» на улице Наваи в Душанбе, где была проведена проверка после обращения граждан. Вся продукция с истекшим сроком годности была изъята и передана на склад хранения Таджикстандарта для последующего уничтожения. Покупателям также рекомендуют требовать у продавцов сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие качество продукции. При нарушении прав потребителей граждане могут обратиться в Таджикстандарт по телефонам доверия 233-44-99. Повторю номера телефонов 233-44-99. В Душанбе для граждан страны проходят бесплатные обучающие курсы по подготовке к экзамену по русскому языку, истории и законодательству России. Занятия организуют консультационные центры и центры подготовки перед выездом трудовых мигрантов миграционной службы страны. Занятия проходят по вторникам и четвергам с 9 до 12 дня. При себе необходимо иметь только паспорт. В отеле «Хаят Риджинси» Душанбе 6 июня пройдет открытый шахматный турнир. К участию приглашаются любители шахмат всех возрастов, которые хотят проверить свои силы, получить игровой опыт и побороться за призовые места. Турнир пройдет по швейцарской системе. Победителей ждут кубки, медали, дипломы и призы. Турнирный взнос составляет 100 саманей. В селе Чельдухторон Муминабадского района Хатлона 4 и 5 июня пройдет международный туристический форум и выставка. Ожидается, что участниками мероприятий станут представители более чем 20 государств, в том числе Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Китая, Турции, Ирана и других стран. На форум приглашены представители туристических компаний, инвесторы, дипломатический корпус, международные организации, партнеры по развитию и представители средств массовой информации. В ходе форума планируется обсудить актуальные вопросы развития туризма, перспективы сотрудничества и новые инвестиционные возможности. Также программой предусмотрены деловые встречи в формате B2B, направленные на установление новых партнерских связей и привлечение инвестиций. Представители компаний получат возможность представить свои проекты и обсудить перспективные направления взаимодействия. По данным организаторов, в прошлом 2025 году Хатунскую область посетили свыше 1,5 миллиона туристов. Этот показатель, как отмечается, свидетельствует о растущем интересе к региону и последовательном развитии туристической отрасли страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Академия Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545.
1: Нитро Енерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Бывают вечера, когда кроха никак не может уснуть. Малыш устал, капризничает, и привычные укачивания не помогают. Знакомо? Не переживайте, сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про удивительный метод, который завоевал сердца многих родителей по всему миру. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Этот способ, чтобы уложить малыша спать, придумал молодой папа из Австралии по имени Натан Дайла. Однажды он уложил своего трехмесячного сына спать всего за 40 секунд. Этот метод так и назвали в честь него – метод Натана Дайла. Он идеально подходит для самых маленьких крох от рождения до полугода. Метод очень простой. Убедитесь, что ваш малыш сыт, его ничего не беспокоит и в комнате царит полумрак. Возьмите самую обычную, мягкую бумажную салфетку или легкий носовой платок. А можно использовать даже кончики пальцев. И начните очень плавно, едва касаясь, проводить салфеткой или кончиками пальцев по лицу ребенка сверху вниз. От линии роста волос через лобик, нежно закрывая глазки, к самому кончику носа, снова и снова. Одно и то же монотонное ласковое движение сверху вниз. Такие поглаживания расслабляют глазные мышцы, отвлекают кроху от внешнего шума и посылают в его мозг сигнал «Все хорошо, мама и папа рядом, и пора спать». Использовать этот метод можно не только как палочку-выручалочку, но и как красивый и ежедневный ритуал перед сном. Пусть ваши движения будут нежными, легкими, плавными, наполненные спокойствием. Малыши невероятно чутко считывают наше настроение. И если вы спокойны и расслаблены, то расслабится и ваш малыш. Пусть укладывание спать превратится в момент вашей особой близости. Ну а чтобы ночи были комфортными и спокойными, используйте подгузники «Совпремиум». Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия Плюс» – радио по харфі аваріальному.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Банго митулуи офтоп, вахте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
4: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Министерство здравоохранения продвигает цифровые решения для поддержки беременных женщин. Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить гражданство России. Таджикстандарт призвал граждан внимательно проверять продукты перед покупкой. В Хатлоне пройдет международный туристический форум и выставка. В Душанбе состоится открытый турнир по шахматам. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик. Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.jay. 20 از 7.
5: سال 2025 در دنیا 20 از 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
4: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для...

0: любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер». Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Мегачипс харида. Яке ассе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасей мегачипс дар сомоны и мегачипс нухта тиджей бакайгир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-888-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомоны и мегачипс нухта тиджей.
2: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Рахами телефона и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: Бачаҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Модарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Азия Плюс.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить гражданство России. Справка должна быть получена не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. В случае имеющейся судимости необходимо указать информацию о преступлении и последовавшем наказании. Кроме того, законопроект охватывает случаи наличия двойного или множественного гражданства. Исключения составляют иностранцы, получившие временное убежище в России. Также новые правила не затронут тех иностранцев, которые уже получили вид на жительство или разрешение на временное проживание в России. Также отметим, что в Душанбе проходят бесплатные обучающие курсы по подготовке к экзамену по русскому языку, истории и законодательству России. Занятия проходят по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов в центрах подготовки перед выездом трудовых мигрантов миграционной службы страны. При себе необходимо иметь только паспорт. В республике в рамках цифровой трансформации системы здравоохранения развивается мобильное приложение «Безопасные роды», созданное для поддержки будущих мам, молодых матерей и специалистов сферы здравоохранения. Важные рекомендации по беременности, родам и уходу за новорожденными теперь доступны в смартфоне. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к достоверной информации о периоде беременности, рекомендациям специалистов, признакам опасности и необходимости обращения в медицинские учреждения. Таджикстандарт призвал граждан внимательнее проверять продукты перед покупкой. Агентство призвало граждан обращать внимание на срок годности, дату производства, условия хранения, качество товаров и правильность показаний весов при покупке продукции. Поводом стало выявление просроченных товаров в продуктовом магазине «Наздихуна» на улице Наваи в Душанбе, где была проведена проверка после обращений граждан. Вся продукция с истекшим сроком годности была изъята и передана на склад хранения Таджикстандарта для последующего уничтожения. Покупателям также рекомендуют требовать у продавцов сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие качество продукции. При нарушении прав потребителей граждане могут обращаться в Таджикстандарт по телефонам доверия 233-44-99. В отеле «Хаят Редженси» Душанбе 6 июня пройдет открытый шахматный турнир. К участию приглашаются любители шахмат всех возрастов, которые хотят проверить свои силы, получить игровой опыт и побороться за призовые места. Турнир пройдет по швейцарской системе. Победители ждут кубки, медали, дипломы и призы. Турнирный взнос составляет 100 саманей. В Хатлоне пройдет международный туристический форум и выставка. Ожидается, что участниками мероприятий станут представители более чем 20 государств, в том числе Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Китая, Турции, Ирана и других стран. В ходе форума планируется обсудить актуальные вопросы развития туризма, перспективы сотрудничества и новые инвестиционные возможности. По данным организаторов, в прошлом году Хатлонскую область посетили свыше 1,5 миллиона туристов. Этот показатель, как отмечается, свидетельствует о растущем интересе к региону и последовательном развитии туристической отрасли страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: Радио со вкусом Востока.
7: Азия Плюс.
6: Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шумо остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. Пас абонемент неру роги хари колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувго лозим нест. Шумо ба хамаи тавакувгоҳои шаҳр ба муҳлати интихоб шуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи зарурӣ ро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля.
5: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
4: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
5: Life Finance Academy Таджикистан.
4: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
5: Телефон 935-552-545.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс.
0: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
12: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Недавно разговаривали с одним таксистом, который был против того, чтобы женщина зарабатывала больше, чем муж. Аргументы им приводились такие, что жена перестанет уважать мужа, и это очень плохо сказывается на семье. Честно признаюсь, что своими вопросами я его немного спровоцировала, так как в такие моменты мужчины выдают все, что у них крутится в голове. В конце разговора я, конечно, извинилась и сказала, что это было сделано специально, и мы посмеялись вместе. И все же, давайте разберемся, почему некоторых мужчин пугает, когда жена зарабатывает больше.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Казалось бы, в семье чем больше денег, тем лучше. Но тогда почему некоторые мужчины болезненно реагируют на успех жены? Для многих мужчин деньги – это не только про финансы. Это еще и про чувство значимости, контроля, статуса и роли в семье. С детства многим внушали – настоящий мужчина – добытчик. И когда женщина начинает зарабатывать больше, у некоторых внутри появляется тревога. А нужен ли я теперь? Будет ли она теперь уважать? Не перестанет ли меня воспринимать как главу семьи? Особенно это заметно в обществах с сильными патриархальными установками, где мужская ценность часто связывается именно с обеспечением семьи. Но проблема обычно не в деньгах как таковых. Проблема в страхе потерять свое место и влияние. Иногда мужчина начинает обесценивать работу жены, шутит над ее успехами и запрещает ей развиваться. Не потому, что он ненавидит ее успех, а потому, что сам чувствует внутреннюю неуверенность. Но есть и другая сторона. Есть мужчины, которые гордятся успехами своих жен и воспринимают семью как партнерство, а не соревнование. И здесь возникает важный вопрос. Что делает мужчину мужчиной? Только ли зарплата? Ведь уважение в семье строится не только на деньгах. Оно строится на зрелости, поддержке, ответственности, умении быть опорой эмоционально, а не только финансово. Иногда женщина зарабатывает больше времени, иногда постоянно. Но если отношения превращаются в борьбу за власть, страдают оба. Здоровая семья – это не соревнование. Кто главнее или кто больше приносит – это союз, где успех одного не воспринимается как поражение другого. А как вы думаете, дорогие слушатели, мужчину действительно задевает высокий доход женщины или проблема глубже – воспитание и общественных стереотипах? На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс. Радио по харфи аввариальфбо.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организаций. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.TJ.
3: رقم تلفن اداره رکلاما
4: 41 41.
3: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Бывают вечера, когда кроха никак не может уснуть. Малыш устал, капризничает, и привычные укачивания не помогают. Знакомо? Не переживайте, сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про удивительный метод, который завоевал сердца многих родителей по всему миру. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Этот способ, чтобы уложить малыша спать, придумал молодой папа из Австралии по имени Натан Дайла. Однажды он уложил своего трехмесячного сына спать всего за 40 секунд. Этот метод так и назвали в честь него – метод Натана Дайла. Он идеально подходит для самых маленьких крох от рождения до полугода. Метод очень простой. Убедитесь, что ваш малыш сыт, его ничего не беспокоит и в комнате царит полумрак. Возьмите самую обычную, мягкую бумажную салфетку или легкий носовой платок. А можно использовать даже кончики пальцев. И начните очень плавно, едва касаясь, проводить салфеткой или кончиками пальцев по лицу ребенка сверху вниз. От линии роста волос через лобик, нежно закрывая глазки, к самому кончику носа, снова и снова. Одно и то же монотонное ласковое движение сверху вниз. Такие поглаживания расслабляют глазные мышцы, отвлекают кроху от внешнего шума и посылают в его мозг сигнал «Все хорошо, мама и папа рядом, и пора спать». Использовать этот метод можно не только как палочку-выручалочку, но и как красивый и ежедневный ритуал перед сном. Пусть ваши движения будут нежными, легкими, плавными, наполнены спокойствием. Малыши невероятно чутко считывают наше настроение. И если вы спокойны и расслаблены, то расслабится и ваш малыш. Пусть укладывание спать превратится в момент вашей особой близости. Ну а чтобы ночи были комфортными и спокойными, используйте подгузники Sof Premium. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Радио Азия Плюс.

0: Медиа Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и но

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردفشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Academy Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545.
3: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Делай громче.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аджаво Бухавое Дорадин Дайри Кухан Урфи. Китухми Мир Микорево. Джуз Душман Намируят. Урфи Ширози.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав дар Азия Плюс. Бозяк киса и тозе азиндаги.
4: Йор-йор, сурудест шух. Бадиликас оташак ме бахшат. То шунаванда баракс омада хурсанди намоят. Джахангир зарипов холо ботаруне йор-йор. Хамин холо хаворо бароямон ме бахшат.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Бывают вечера, когда кроха никак не может уснуть. Малыш устал, капризничает, и привычные укачивания не помогают. Знакомо? Не переживайте, сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про удивительный метод, который завоевал сердца многих родителей по всему миру. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Этот способ, чтобы уложить малыша спать, придумал молодой папа из Австралии по имени Натан Дайла. Однажды он уложил своего трехмесячного сына спать всего за 40 секунд. Этот метод так и назвали в честь него – метод Натана Дайла. Он идеально подходит для самых маленьких крох от рождения до полугода. Метод очень простой. Убедитесь, что ваш малыш сыт, его ничего не беспокоит и в комнате царит полумрак. Возьмите самую обычную, мягкую бумажную салфетку или легкий носовой платок. А можно использовать даже кончики пальцев. И начните очень плавно, едва касаясь, проводить салфеткой или кончиками пальцев по лицу ребенка сверху вниз. От линии роста волос через лобик, нежно закрывая глазки, к самому кончику носа, снова и снова. Одно и то же монотонное ласковое движение сверху вниз. Такие поглаживания расслабляют глазные мышцы, отвлекают кроху от внешнего шума и посылают в его мозг сигнал «Все хорошо, мама и папа рядом, и пора спать». Использовать этот метод можно не только как палочку-выручалочку, но и как красивый и ежедневный ритуал перед сном. Пусть ваши движения будут нежными, легкими, плавными, наполненные спокойствием. Малыши невероятно чутко считывают наше настроение. И если вы спокойны и расслаблены, то расслабится и ваш малыш. Пусть укладывание спать превратится в момент вашей особой близости. Ну а чтобы ночи были комфортными и спокойными, используйте подгузники Sof Premium. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: ладони. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Коли кто тебе подсадит.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс-3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс-3 в одном – вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангуми тулуи офтоб, вахты кирузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поионхо мешорат. Анатис, маджрои чашмай кухиро, аз кулахо то халпои шумо мебарат. Расуиндани обитозе кулер, барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе кидарон, ласати зиндагист.
3: Рахами телефони идорай реклама.
0: Чилуяк, чилуяк.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Не до – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Недавно разговаривали с одним таксистом, который был против того, чтобы женщина зарабатывала больше, чем муж. Аргументы им приводились такие, что жена перестанет уважать мужа, и это очень плохо сказывается на семье. Честно признаюсь, что своими вопросами я его немного спровоцировала, так как в такие моменты мужчины выдают все, что у них крутится в голове. В конце разговора я, конечно, извинилась и сказала, что это было сделано специально, и мы посмеялись вместе. И все же, давайте разберемся, почему некоторых мужчин пугает, когда жена зарабатывает больше.
0: Не до с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Казалось бы, в семье чем больше денег, тем лучше. Но тогда почему некоторые мужчины болезненно реагируют на успех жены? Для многих мужчин деньги – это не только про финансы. Это еще и про чувство значимости, контроля, статуса и роли в семье. С детства многим внушали – настоящий мужчина – добытчик. И когда женщина начинает зарабатывать больше, у некоторых внутри появляется тревога. А нужен ли я теперь? Будет ли она теперь уважать? Не перестанет ли меня воспринимать как главу семьи? Особенно это заметно в обществах с сильными патриархальными установками, где мужская ценность часто связывается именно с обеспечением семьи. Но проблема обычно не в деньгах как таковых. Проблема в страхе потерять свое место и влияние. Иногда мужчина начинает обесценивать работу жены, шутит над ее успехами и запрещает ей развиваться. Не потому, что он ненавидит ее успех, а потому, что сам чувствует внутреннюю неуверенность. Но есть и другая сторона. Есть мужчины, которые гордятся успехами своих жен и воспринимают семью как партнерство, а не соревнование. И здесь возникает важный вопрос. Что делает мужчину мужчиной? Только ли зарплата? Ведь уважение в семье строится не только на деньгах. Оно строится на зрелости, поддержке, ответственности, умение быть опорой эмоционально, а не только финансово. Иногда женщина зарабатывает больше времени, иногда постоянно. Но если отношения превращаются в борьбу за власть, страдают оба. Здоровая семья – это не соревнование. Кто главнее или кто больше приносит – это союз, где успех одного не воспринимается как поражение другого. А как вы думаете, дорогие слушатели, мужчину действительно задевает высокий доход женщины или проблема глубже – воспитание и общественных стереотипах? На этом все. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 236.4.
4: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари расом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него, ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи Бодо и Хаспият.

اما لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلاس، هر روز یک

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Two Colors» — Сафри Дуо и Крис Де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит «Head Evan Water» — энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафри Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности. «Head Evan Water»

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамешаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: так звучит радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Боб Дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Ваула».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим